0: Понятно дело, Рига предпринимается.
1: Что?
0: Чем Рига предпринимается?

острые пуя не живёт. И охота запахает с котра хат. А то лоб не заходит, в лес лоб не заходит. Жили-были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саванну выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Перекулил все про затин, может быть, он от вас стал лучше. Перекулил все про струхи, ты весь стал лучше, стал лучше. И он перекулил все про стрельти, тогда и ноги срабились лучше. А то и он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Мог бежать назад к межам, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А я перекулил все про затин, может, ты стал человечек. Я перекулил все про струхи, может, ты весь стал, зарегулился человечек. Перекулил все.